0: Claro, Amelia.
1: Mira.
0: Mira, mira.
2: Thank you.
0: with Kipnip.
1: He's gonna freak out by all these kids. Yeah, he's moving.
0: Yeah, apparently.
2: ¿Usted quiere quedar? ¿No se quiere quedar?
3: Я пишу, как
0: зачем ты выкинешь? На работе повар.